Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8. Кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла